0: Велика майска разпродая на Рекоси Пикаси.
1: Премиум обновлені приносники за дело, дом или шоло. С попусти до 67% и дарилом об накупу.
0: Похити, залоги со омеяне. Плачаш легко туди на оброке. Купуем обновлено, кермі ні усе ено. Рекоси Пикаси.